0: su Radio Ritmo 80 si disco mix.
1: Disco mix
0: sui piatti i 12 pollici di
1: Davide Ferrarini.
2: Ed одной старпищи в России, под которой танцевали в старину на площадях.